0: Пока пойдем посмотрим, что у них творится.
1: Идите, идите вверх.
0: Они жили на